0: Вы слушаете Биринчи радио, в эфире новости часа. Президент Кыргызстана Садыр Джапаров находится с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки. В настоящее время глава государства находится в штате Юта, где проводит встречи с руководством штата и знакомится с американским опытом в сферах туризма и устойчивого горного развития. После завершения программы в Юте Садыр Джапаров направится в Нью-Йорк. Там он примет участие в мероприятиях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и руководителями крупных американских компаний. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит с 18 по 28 сентября, а общие дебаты с участием глав государств и правительств начнутся 22 сентября. Государственный секретарь Кыргызской Республики Арслан Койчеев провел ряд встреч с руководителями и представителями Китайской Академии Общественных Наук. Переговоры состоялись в рамках Шанхайского форума цифровой экономики Шанхайской Организации Сотрудничества в городе Урумчи. Арслан Койчеев встретился с президентом Китайской Академии Общественных Наук Гао Сяном, а также руководителями и представителями структурных подразделений Академии. Стороны обсудили развитие кыргызско-китайского научного и академического сотрудничества, укрепление связи между исследовательскими учреждениями, расширение экспертных и академических обменов. Отдельное внимание уделено совместным исследованиям и проектам в области истории, общественных наук и культурного наследия. Арслан Койчиев отметил, что дальнейшее развитие научных, культурных и гуманитарных связей между Кыргызстаном и Китаем будет способствовать укреплению взаимопонимания и дружбы между народами двух стран. Взаимный товарооборот сельскохозяйственной и переработанной продукции между Кыргызстаном и Россией по итогам прошлого года составил 652,3 миллиона долларов США. Об этом сообщили в Кабинете министров. По сравнению с 2024 годом показатель увеличился на 88,5 миллионов долларов. Рост товарооборота обсуждался в ходе встречи заместителя председателя Кабинета министров, министра водных ресурсов, сельского хозяйства и переработки обрабатывающей промышленности Кыргызстана Эрлиста Акунбекова, заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Патрушевым в Санкт-Петербурге. Стороны отметили необходимость перехода от торговли к совместному производству. В частности, речь шла о создании совместных перерабатывающих предприятий, развитии логистической и складской инфраструктуры, а также внедрении упаковки, соответствующей международным стандартам. Кыргызская сторона также предложила расширить объем поставок продукции, произведенной в Кыргызстане, на российский рынок и реализовать новые совместные проекты в сфере переработки сельхозпродукции и рыбного хозяйства. По итогам встречи стороны договорились разработать совместные дорожные карты по проектам в сфере рыбного хозяйства. В Кыргызстане при поддержке продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН разработан национальный маркетинговый план бренда «Натуральный кыргызский орех». Итоговое заседание по обсуждению плана состоялось в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана с участием заместителя министра Рызгуль Акимджановой. Основная цель – развитие бренда, продвижение кыргызского ореха на внутреннем и международном рынках, повышение его конкурентоспособности и создание новых возможностей для местных сообществ. Ежегодно в Кыргызстане собирается более 44 тысяч тонн ореха. Его сбор и реализация являются источником дохода для многих местных жителей. Национальный маркетинговый план предусматривает разработку логотипа и визуального стиля бренда, внедрение маркировки и продукции и системы QR-кодов, продвижение через социальные сети, а также представление Кыргызстана ореха на международных выставках и экспортных рынках. На следующем этапе планируется рассмотреть вопросы органической сертификации, регистрации географического указания и устойчивого управления ореховыми лесами. ФАО продолжит оказывать поддержку в данном направлении. В Бишкеке состоялась вторая международная научно-практическая конференция Science Tech 2026. Конференция стала площадкой для международного диалога о будущем науки и технологий и объединила ученых, технологических предпринимателей, представителей IT-индустрии, университетов, бизнеса и международных организаций из Кыргызстана и других стран. Далее подробно.
1: 18 сентября в Бишкеке состоялась вторая международная научно-практическая конференция Science Tech 2026 «Идеи, инновации, будущее». Конференция стала площадкой для международного диалога о будущем науки и технологий и объединила ученых, технологических предпринимателей, представителей IT-индустрии, университетов, бизнеса и международных организаций из Кыргызстана и других стран. В центре дискуссии были вопросы коммерциализации исследований, взаимодействия университетов и бизнеса, поддержки научных стартапов, развития человеческого капитала и внедрения передовых технологий в ключевые отрасли экономики. Хедлайнером конференции стала кыргызстанская ученая Асель Сартбаева, получившая международное признание благодаря исследованиям и разработкам в области технологий сохранения вакцин. Асель пожелала молодежи стремиться к знаниям и проведению научной деятельности.
2: Мое пожелание – никогда не останавливаться. Если есть какой-то интерес к науке, если есть интерес для того, чтобы дальше идти в науку и потом с помощью науки разрабатывать какие-то новые технологии или что-то внедрять в жизнь, абсолютно мое пожелание – не останавливаться на полпути, идти дальше, не бояться этого, потому что с помощью науки можно открыть очень много интересных новых идей, найти и очень интересное сейчас применение есть по всему миру. Мир очень стал тесный сейчас, потому что с интернетом мы все можем общаться с друг другом. Мир очень глобальный стал, конечно же, и поэтому намного легче сейчас учиться, намного легче достигать чего-то. И мой позыл абсолютно не останавливаться на полпути.
1: Главной темой конференции стал переход от научных исследований к технологиям и решениям, которые могут применяться сегодня в экономике, бизнесе, госуправлении, образовании и социальной сфере. Конференция объединила научное сообщество, технологический сектор и государственные институты для обсуждения развития искусственного интеллекта, Deep Tech, STEM образования, цифровой экономики и технологии будущего. Особое внимание было уделено искусственному интеллекту, от научных исследований и подготовки кадров до практического применения ИИ в госуправлении, образовании, здравоохранении и других сферах. В рамках конференции у молодежи появилась возможность представить свои проекты. Altenay представила стартап RiskU. Они разработали специальную кнопку с GPS, которая поможет находить людей, оказавшихся в отдаленных районах без связи.
3: Мой дедушка очень любил ездить верхом в горах на лошади. Однажды он упал и не смог достать свой телефон. Помощь искала его часами, а когда нашла, к сожалению, было уже поздно. После этого я задумалась, сколько еще случаев бывает. История моего дедушки не единична. В Центральной Азии насчитывается около 200 тысяч людей в зоне риска. Около 100 тысяч случаев насилия, 50 тысяч случаев аварий и 1000 пропавших без вести в горах. Часто пострадавший не может сообщить, где он. Почему телефона недостаточно? У 50% людей, попавших в экстренное положение, нету батареи. У 30 из них нету сигнала, а 20 попросту не могут дотянуться до телефона. Поэтому мы создали RiskU. RiskU – это компактная кнопка экстренной помощи. При краевом нажатии активируется GSM-модуль, который находит ваше местоположение, и микроконтроллер, который отправляет информацию о вашей геопозиции, вашим родным и спасателям. Первым, кому нужен RiskU, это пожилые люди.
1: Было отмечено, что Кыргызстан рассматривает развитие собственных ИИ-продуктов, межотраслевую интеграцию технологий и цифровизацию экономики как один из перспективных направлений технологического развития.
0: В Бишкеке продолжается создание выделенных полос для правого поворота на перекрестках. Как сообщил агентству Кабар заместитель мэра Рамиз Алиев, работы ведутся в рамках концепции по разгрузке городских магистралей. На сегодняшний день такие полосы уже обустроены и работают на 4 перекрестках столицы. До конца года их количество планируется довести до 10. При этом, по словам Рамиза Алиева, установить такие полосы на всех улицах невозможно из-за технических физических и пространственных ограничений. В частности, на пересечении улицы Абдрахманова и Южной магистрали с одной из сторон обустройству поворота препятствует расположенный рядом парк.

музыкальное образование Гражина Бацевич получила после Первой мировой войны, сначала в Лодзи, а затем в Варшавской консерватории, которую она окончила в 1932 году с двумя дипломами по классу композиции и по классу скрипки. От Игнация Яна Подаревского получила именную стипендию для дальнейшего обучения композиторскому искусству у знаменитой Нади Буланже в Парижской консерватории. Воспользовавшись своим пребыванием в Париже, Гражина Бацевич также брала частные уроки у скрипачей Андре Туре и Карла Флеша. В Париж, который был для нее особым городом, она многократно возвращалась в течение всей своей жизни.

0: Вы слушаете Биринчи радио, в эфире новости часа. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров находится с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки. В настоящее время глава государства находится в штате Юта, где проводит встречи с руководством штата и знакомится с американским опытом в сферах туризма и устойчивого горного развития. После завершения программы в Юте Садыр Жапаров направится в Нью-Йорк. Там он примет участие в мероприятиях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и руководителями крупных американских компаний. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит с 18 по 28 сентября, а общие дебаты с участием глав государств и правительств начнутся 22 сентября. Государственный секретарь Кыргызской Республики Арслан Койчеев провел ряд встреч с руководителями и представителями Китайской Академии Общественных Наук. Переговоры состоялись в рамках Шанхайского форума цифровой экономики Шанхайской Организации Сотрудничества в городе Урумчи. Арслан Койчеев встретился с президентом Китайской Академии Общественных Наук Гао Сяном, а также руководителями и представителями структурных подразделений Академии. Стороны обсудили развитие кыргызско-китайского научного и академического сотрудничества, укрепление связи между исследовательскими учреждениями, расширение экспертных и академических обменов. Отдельное внимание уделено совместным исследованиям и проектам в области истории, общественных наук и культурного наследия. Арслан Койчеев отметил, что дальнейшее развитие научных, культурных и гуманитарных связей между Кыргызстаном и Китаем будет способствовать укреплению взаимопонимания и дружбы между народами двух стран. Взаимный товарооборот сельскохозяйственной и переработанной продукции между Кыргызстаном и Россией по итогам прошлого года составил 652,3 миллиона долларов США. Об этом сообщили в Кабинете министров. По сравнению с 2024 годом показатель увеличился на 88,5 миллионов долларов. Рост товарооборота обсуждался в ходе встречи заместителя председателя Кабинета министров, министра водных ресурсов, сельского хозяйства и переработки промышленности Кыргызстана Эрлиста Акунбекова, заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Патрушевым в Санкт-Петербурге. Стороны отметили необходимость перехода от торговли к совместному производству. В частности, речь шла о создании совместных перерабатывающих предприятий, развитии логистической и складской инфраструктуры, а также внедрении упаковки, соответствующей международным стандартам. Кыргызская сторона также предложила расширить объем поставок продукции, произведенной в Кыргызстане, на российский рынок и реализовать новые совместные проекты в сфере переработки сельхозпродукции и рыбного хозяйства. По итогам встречи стороны договорились разработать совместные дорожные карты по проектам в сфере рыбного хозяйства. В Кыргызстане при поддержке продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН разработан национальный маркетинговый план бренда «Натуральный кыргызский орех». Итоговое заседание по обсуждению плана состоялось в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана с участием заместителя министра Рызгуль Акимджановой. Основная цель – развитие бренда, продвижение кыргызского ореха на внутреннем и международном рынках, повышение его конкурентоспособности и создание новых возможностей для местных сообществ. Ежегодно в Кыргызстане собирается более 44 тысяч тонн ореха. Его сбор и реализация являются источником дохода для многих местных жителей. Национальный маркетинговый план предусматривает разработку логотипа и визуального стиля бренда, внедрение маркировки и продукции и системы QR-кодов, продвижение через социальные сети, а также представление кыргызского ореха на международных выставках и экспортных рынках. На следующем этапе планируется рассмотреть вопросы органической сертификации, регистрации географического указания и устойчивого управления ореховыми лесами. ФАО продолжит оказывать поддержку в данном направлении. В Бишкеке состоялась вторая международная научно-практическая конференция Science Tech 2026. Конференция стала площадкой для международного диалога о будущем науки и технологий и объединила ученых, технологических предпринимателей, представителей IT-индустрии, университетов, бизнеса и международных организаций из Кыргызстана и других стран. Далее подробно.
1: 18 сентября в Бишкеке состоялась вторая международная научно-практическая конференция Science Tech 2026 «Идеи, инновации, будущее». Конференция стала площадкой для международного диалога о будущем науки и технологий и объединила ученых, технологических предпринимателей, представителей IT-индустрии, университетов, бизнеса и международных организаций из Кыргызстана и других стран. В центре дискуссии были вопросы коммерциализации исследований, взаимодействия университетов и бизнеса, поддержки научных стартапов, развития человеческого капитала и внедрения передовых технологий в ключевые отрасли экономики. Хедлайнером конференции стала кыргызстанская ученая Асель Сартбаева, получившая международное признание благодаря исследованиям и разработкам в области технологий сохранения вакцин. Асель пожелала молодежи стремиться к знаниям и проведению научной деятельности.
2: Мое пожелание никогда не останавливаться. Если есть какой-то интерес к науке, если есть интерес для того, чтобы дальше идти в науку и потом с помощью науки разрабатывать какие-то новые технологии или что-то внедрять в жизнь, абсолютно мое пожелание не останавливаться на полпути, идти дальше, не бояться этого, потому что с помощью науки можно открыть очень много интересных новых идей, найти и очень интересное сейчас применение есть по всему миру. Мир очень стал тесный сейчас, потому что с интернетом мы все можем общаться с друг другом. Мир очень глобальный стал, конечно же, и поэтому намного легче сейчас учиться, намного легче достигать чего-то. И мой позыл абсолютно не останавливаться на полпути.
1: Главной темой конференции стал переход от научных исследований к технологиям и решениям, которые могут применяться сегодня в экономике, бизнесе, госуправлении, образовании и социальной сфере. Конференция объединила научное сообщество, технологический сектор и государственные институты для обсуждения развития искусственного интеллекта, Deep Tech, STEM образования, цифровой экономики и технологии будущего. Особое внимание было уделено искусственному интеллекту, от научных исследований и подготовки кадров до практического применения ИИ в госуправлении, образовании, здравоохранении и других сферах. В рамках конференции у молодежи появилась возможность представить свои проекты. Altenay представила стартап RiskU. Они разработали специальную кнопку с GPS, которая поможет находить людей, оказавшихся в отдаленных районах без связи.
3: Мой дедушка очень любил ездить верхом в горах на лошади. Однажды он упал и не смог достать свой телефон. С помощью искала его часами, а когда нашла, к сожалению, было уже поздно. После этого я задумалась, сколько еще случаев бывает. История моего дедушки не единична. В Центральной Азии насчитывается около 200 тысяч людей в зоне риска. Около 100 тысяч случаев насилия, 50 тысяч случаев аварий, 1000 пропавших без вести в горах. Часто пострадавший не может сообщить, где он. Почему по телефону недостаточно? У 50% людей, попавших в экстренное положение, нету батареи. У 30 из них нету сигнала, а 20 попросту не могут дотянуться до телефона. Поэтому мы создали RiskU. RiskU – это компактная кнопка экстренной помощи. При тройном нажатии активируется GSM-модуль, который находит ваше местоположение, и микроконтроллер, который отправляет информацию о вашей геопозиции, вашим родным и спасателям. Первым, кому нужен RiskU, это пожилые люди.
1: Было отмечено, что Кыргызстан рассматривает развитие собственных ИИ-продуктов, межотраслевую интеграцию технологий и цифровизацию экономики как один из перспективных направлений технологического развития.
0: В Бишкеке продолжается создание выделенных полос для правого поворота на перекрестках. Как сообщил агентству Кабар заместитель мэра Рамиз Алиев, работы ведутся в рамках концепции по разгрузке городских магистралей. На сегодняшний день такие полосы уже обустроены и работают на 4 перекрестках столицы. До конца года их количество планируется довести до 10. При этом, по словам Рамиза Алиева, установить такие полосы на всех улицах невозможно из-за технических физических и пространственных ограничений. В частности, на пересечении улицы Абдрахманова и Южной магистрали с одной из сторон обустройству поворота препятствует расположенный рядом парк.
4: Денсаулык, маданият, үй-бүлө, жаштар саясаты, келечек платформасынын алкагында талкуулар, жаштардын суроолоруна жооп издеген жаштар сааты уктуруусу ар ишемби биринчи радионун толкунунда.

0: Вы слушаете Биринчи Радио, в эфире новости часа. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров находится с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки. В настоящее время глава государства находится в штате Юта, где проводит встречи с руководством штата и знакомится с американским опытом в сферах туризма и устойчивого горного развития. После завершения программы в Юте Садыр Жапаров направится в Нью-Йорк. Там он примет участие в мероприятиях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и руководителями крупных американских компаний. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит с 18 по 28 сентября, а общие дебаты с участием глав государств и правительств начнутся 22 сентября. Государственный секретарь Кыргызской Республики Арслан Койчеев провел ряд встреч с руководителями и представителями Китайской Академии Общественных Наук. Переговоры состоялись в рамках Шанхайского форума цифровой экономики Шанхайской Организации Сотрудничества в городе Урумчи. Арслан Койчеев встретился с президентом Китайской Академии Общественных Наук Гао Сяном, а также руководителями и представителями структурных подразделений Академии. Стороны обсудили развитие кыргызско-китайского научного и академического сотрудничества, укрепление связи между исследовательскими учреждениями, расширение экспертных и академических обменов. Отдельное внимание уделено совместным исследованиям и проектам в области истории, общественных наук и культурного наследия. Арслан Койчеев отметил, что дальнейшее развитие научных, культурных и гуманитарных связей между Кыргызстаном и Китаем будет способствовать укреплению взаимопонимания и дружбы между народами двух стран. Взаимный товарооборот сельскохозяйственной и переработанной продукции между Кыргызстаном и Россией по итогам прошлого года составил 652,3 миллиона долларов США. Об этом сообщили в Кабинете министров. По сравнению с 2024 годом показатель увеличился на 88,5 миллионов долларов. Рост товарооборота обсуждался в ходе встречи заместителя председателя Кабинета министров, министра водных ресурсов, сельского хозяйства и переработки промышленности Кыргызстана Эрлиста Акунбекова, заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Патрушевым в Санкт-Петербурге. Стороны отметили необходимость перехода от торговли к совместному производству. В частности, речь шла о создании совместных перерабатывающих предприятий, развитии логистической и складской инфраструктуры, а также внедрении упаковки, соответствующей международным стандартам. Кыргызская сторона также предложила расширить объем поставок продукции, произведенной в Кыргызстане, на российский рынок и реализовать новые совместные проекты в сфере переработки сельхозпродукции и рыбного хозяйства. По итогам встречи стороны договорились разработать совместные дорожные карты по проектам в сфере рыбного хозяйства. В Кыргызстане при поддержке продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН разработан национальный маркетинговый план бренда «Натуральный кыргызский орех». Итоговое заседание по обсуждению плана состоялось в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана с участием заместителя министра Рызгуль Акимджановой. Основная цель – развитие бренда, продвижение кыргызского ореха на внутреннем и международном рынках, повышение его конкурентоспособности и создание новых возможностей для местных сообществ. Ежегодно в Кыргызстане собирается более 44 тысяч тонн ореха. Его сбор и реализация являются источником дохода для многих местных жителей. Национальный маркетинговый план предусматривает разработку логотипа и визуального стиля бренда, внедрение маркировки и продукции и системы QR-кодов, продвижение через социальные сети, а также представление кыргызского ореха на международных выставках и экспортных рынках. На следующем этапе планируется рассмотреть вопросы органической сертификации, регистрации географического указания и устойчивого управления ореховыми лесами. ФАО продолжит оказывать поддержку в данном направлении. В Бишкеке состоялась вторая международная научно-практическая конференция Science Tech 2026. Конференция стала площадкой для международного диалога о будущем науки и технологии и объединила ученых, технологических предпринимателей, представителей IT-индустрии, университетов, бизнеса и международных организаций из Кыргызстана и других стран. Далее подробно.
1: 18 сентября в Бишкеке состоялась вторая международная научно-практическая конференция Science Tech 2026 «Идеи, инновации, будущее». Конференция стала площадкой для международного диалога о будущем науки и технологий и объединила ученых, технологических предпринимателей, представителей IT-индустрии, университетов, бизнеса и международных организаций из Кыргызстана и других стран. В центре дискуссии были вопросы коммерциализации исследований, взаимодействия университетов и бизнеса, поддержки научных стартапов, развития человеческого капитала и внедрения передовых технологий в ключевые отрасли экономики. Хедлайнером конференции стала кыргызстанская ученая Асель Сартбаева, получившая международное признание благодаря исследованиям и разработкам в области технологий сохранения вакцин. Асель пожелала молодежи стремиться к знаниям и проведению научной деятельности.
2: Мое пожелание никогда не останавливаться. Если есть какой-то интерес к науке, если есть интерес для того, чтобы дальше идти в науку и потом с помощью науки разрабатывать какие-то новые технологии или что-то внедрять в жизнь, абсолютно мое пожелание не останавливаться на полпути, идти дальше, не бояться этого, потому что с помощью науки можно открыть очень много интересных новых идей, найти и очень интересное сейчас применение есть по всему миру. Мир очень стал тесный сейчас, потому что с интернетом мы все можем общаться с друг другом. Мир очень глобальный стал, конечно же, и поэтому намного легче сейчас учиться, намного легче достигать чего-то. И мой позыв абсолютно не останавливаться на полпути.
1: Главной темой конференции стал переход от научных исследований к технологиям и решениям, которые могут применяться сегодня в экономике, бизнесе, госуправлении, образовании и социальной сфере. Конференция объединила научное сообщество, технологический сектор и государственные институты для обсуждения развития искусственного интеллекта, Deep Tech, STEM образования, цифровой экономики и технологии будущего. Особое внимание было уделено искусственному интеллекту, от научных исследований и подготовки кадров до практического применения ИИ в госуправлении, образовании, здравоохранении и других сферах.

0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели! В эфире Беринчи Радио, программа «Кыргызстан сегодня». У микрофона в студии Ирина Эгинбаева. Труд и заслуги тех, кто внес особый вклад в укрепление государственности, духовно-нравственного воспитания, укрепление национального единства и развитие той или иной сферы, безусловно, должны быть достойно оценены. Президент Садыр Жапаров вручил государственные награды гражданам, добившимся значительных результатов профессиональной деятельности, внесшим вклад в социально-экономическое, интеллектуальное и культурное развитие страны, а также в связи с Днем независимости Кыргызстана. По итогам официального визита президента Садыра Жапарова в Республику Корея подписан ряд двусторонних документов, направленных на укрепление кыргызско-корейских отношений в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, но обо всем по порядку. Награда – это высшая форма признания и благодарности государства людям, внесшим своим трудом значимый вклад в развитие страны и служение народу. На уходящей неделе в понедельник, 14 сентября, президент Садыр Жапаров вручил государственные награды гражданам, добившимся значительных результатов профессиональной деятельности, внесшим вклад в социально-экономическое, интеллектуальное и культурное развитие страны, а также в связи с Днем независимости Кыргызстана. В своей речи глава государства подчеркнул, что люди, искренне преданные своей стране и своему делу, добросовестным трудом укрепляют государство, добиваются высоких результатов в самых разных сферах и создают новые интеллектуальные и духовные ценности.
1: Элибиздин эмгекчил жана мекенчил жарандары ар дайым мамлекеттин өнүгүсү үчүн ак ниеттен мээнет кылып, ар тармакта интеллектуалдык жана руханий ачылыштарды жаратып келишет. Мамлекеттүүлүктү чыңдоодо, руханий адеп-ахлактык тарбия берүүдө, улуттук биримдикти бекемдөөдө, тигилже бул тармактын өнүгүшүнө салым кошууда өзгөчөлөнгөн мыктыларыбыздын мээнети сөзсүз бааланышы керек.
2: Труд и заслуги тех, кто внес особый вклад в укрепление государственности, духовно-нравственное воспитание, укрепление национального единства и развитие той или иной сферы, безусловно, должны быть достойно оценены. В этом и заключается основная философия государственных наград. Награда — это высшая форма признания и благодарности государства людям, внесшим своим трудом значимый вклад в развитие страны и служение народу. Для упорядочения системы награждения и обеспечения справедливости, объективности и прозрачности был разработан соответствующий законопроект. После всестороннего обсуждения в Жугор-Кукинюше документ был мной подписан. Мы предприняли шаги по обновлению системы награждения на законодательном уровне, а также по повышению престижа государственных наград. В соответствии с новым законодательством, количество наград оптимизировано, а их значимость повышена. Теперь необходимо неукоснительно придерживаться принципа, согласно которому государственная награда должна вручаться только действительно достойному человеку.
1: Арабыздан эртегетип, бирок артына үчпөс из калтырган залкарларыбыздын кылган кызматы, сиңирген эмгеги али күнчө элдин эсинде. Бүгүн дин илими менен агартуучулукту эң сонун айкалыштырган, калың элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан Чубагажы Жалиловко, ырдым пири аткан Рыспай Абдыкадыровко эң жогорку мамлекеттик сыйлык ыйгаруу тууралуу кабыл алынган чечимдин негизинде алардын жакындарына сыйлыктарын тапшырабыз. Алардын жаркын элеси биздин жүрөгүбүздө, ал эми жасаган эмгектери кыргыз тарыхына алтын тамгалар менен түбөлүккө жазылып калды.
0: Среди награжденных представители разных поколений и профессий, посвятившие многие годы своей работе и внесшие весомый вклад в жизнь страны. Глава государства особо отметил выдающихся деятелей культуры и искусства, науки и образования, журналистики, медицины и других отраслей, которые своим многолетним трудом прославили Кыргызстан. В завершении президент Садыр Жапаров подчеркнул, что богатый опыт награжденных должен стать ориентиром для подрастающего поколения, помогая воспитывать любовь к родине и стремление честно служить своему народу. Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в среду 16 сентября в рамках официального визита в Корею провел переговоры с президентом Республики Корея Ли Дже Мёном в городе Сеул. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, определили наиболее перспективные направления и наметили конкретные шаги по расширению двустороннего взаимодействия. Президент Ли Дже Мён тепло приветствовал президента Садыра Жапарова и отметил, что с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1992 году двустороннее сотрудничество последовательно развивается в различных сферах. Он выразил надежду, что, опираясь на имеющийся высокий потенциал, Кыргызстан и Корея будут и далее расширять взаимные контакты и обмены. Пользуясь случаем, президент Кореи поздравил народ Кыргызстана с избранием государства непостоянным членом Совета Безопасности ООН, подчеркнув, что это является свидетельством высокого международного доверия Кыргызской Республике. Президент Ли Дже Мён также отметил важность укрепления сотрудничества между инвестиционными агентствами двух стран и выразил надежду на дальнейшее развитие взаимодействия, в том числе в реализации инфраструктурных проектов. Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан рассматривает Корею в качестве одного из приоритетных партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе и придает особое значение укреплению всестороннего диалога, акцентировав, что отсутствие политических разногласий и близость позиций наших стран по многим вопросам международной и региональной повестки создают прочную основу для расширения кыргызско-корейского взаимодействия.
1: Позвольте еще раз сердечно поздравить вас с избранием в 2025 году на пост президента Республики Корея. Ваша убедительная победа стала свидетельством широкого доверия и поддержки корейского народа. Уверен, что ваш богатый политический опыт, накопленный в качестве руководителя региона, депутата парламента и лидера партии, будет способствовать дальнейшему процветанию Республики Корея. Мой политический путь также начался в парламенте. Я дважды избрался депутатом, сначала по одномандатному округу, затем по партийному списку. После непростого периода политической борьбы в 2021 году я был избран президентом Кыргызской Республики. В августе 2025 года, вскоре после вашего вступления в должность главы государства, между нами состоялся содержательный телефонный разговор. В ходе беседы кыргызская сторона одной из первых поддержала выдвинутую вам инициативу о проведении саммита «Центральная Азия, Республика Корея». Сегодня под вашим руководством Корея предпринимает важные шаги, направленные на обеспечение устойчивого экономического роста, ускорение технологического развития и укрепление международной позиции страны. Кыргызстан рассматривает Корею в качестве одного из приоритетных партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе и придает особое значение укреплению всестороннего диалога. Отсутствие политических разногласий и близость позиций наших стран по многим вопросам международной и региональной повестки создают прочную основу для расширения кыргызско-корейского взаимодействия. Вместе с тем убежден, что значительный потенциал отношений между Кыргызстаном и Кореей пока раскрыт не в полной мере. У нас имеются широкие возможности для их углубления и наполнения новым практическим содержанием. Предлагаю сегодня предметно обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки, определить наиболее перспективные направления и наметить конкретные шаги по расширению нашего взаимодействия. Уважаемый господин президент, отрадно, что между нашими странами поддерживается регулярный политический диалог на высшем уровне. Договоренности, достигнутые в ходе моего официального визита в Республику Корея в декабре 2024 года, последовательно воплощаются в жизнь и уже приносят конкретные результаты. В продолжение этой доброй традиции приглашаю вас, уважаемый господин президент, в следующем году посетить Кыргызскую Республику с официальным визитом, приуроченным к 35-летию установление дипломатических отношений между нашими странами. Уверен, что ваш визит станет знаковым событием и откроет новый этап в отношениях между Кыргызстаном и Республикой Корея.
0: В завершении стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении кыргызско-корейского стратегического партнерства и выразили готовность продолжать тесное взаимодействие на двустороннем и международном уровнях. И в этот же день президент Садыр Джапаров в рамках официального визита в Республику Корея выступил на первом саммите «Центральная Азия. Республика Корея» в городе Сеул. В мероприятии также приняли участие президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и президент Республики Корея Ли Джамён. В своем выступлении Садыр Джапаров отметил, что саммит открывает новую страницу в развитии взаимодействия. Он подчеркнул масштабные преобразования, произошедшие в Центральной Азии, которая за последние годы превратилась в динамичное, сплоченное и экономически взаимосвязанное пространство. По словам главы государства, в основе этих процессов лежат укрепление взаимного доверия, региональная кооперация.

0: Президенту Республики Корея, уважаемому господину Ли Чжемьону за теплое гостеприимство и высокий уровень организации первого саммита формата «Центральная Азия. Республика Корея». Я весьма рад встретиться с уважаемыми коллегами в прекрасном осеннем Сеуле. Сегодня мы открываем новую страницу в отношениях наших стран. За последние годы Центральная Азия существенно трансформировалась. Наш регион становится все более сплоченным, экономически взаимосвязанным и уверенным в своих возможностях. Укрепляется взаимное доверие, расширяется региональная кооперация, формируется общее понимание наших долгосрочных интересов. Мы убеждены, что сильная, стабильная и процветающая Центральная Азия отвечает интересам не только народов нашего региона, но и всех наших надежных партнеров. Ярким проявлением региональной солидарности стало избрание Кыргызской Республики непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027 и 2028 годы при единодушной поддержке государств Центральной Азии. Мы воспринимаем это как высокое доверие и большую ответственность. Совет Безопасности Кыргызстан будет последовательно выступать за мир и диалог, предупреждение конфликтов, уважение международного права и укрепление доверия между государствами.
1: Президент Садыр Джапаров отметил, что потенциал динамично развивающейся Центральной Азии с молодым населением, ресурсами и стратегическим транзитным положением дополняется возможностями Республики Корея, одного из мировых лидеров в сфере технологий, промышленности и инноваций. В этой связи Садыр Джапаров обозначил ряд приоритетных направлений для сотрудничества. Он предложил усилить координирующую роль встреч министров иностранных дел в рамках формата «Центральная Азия, Республика Корея», наделив этот механизм функциями политического сопровождения и мониторинга исполнения достигнутых договоренностей. В экономической сфере он выступил за создание Совета государственных учреждений по инвестициям в рамках действующего консультативного механизма министров промышленности, формирование единого портфеля важных проектов и создание совместного инвестиционного фонда для финансирования приоритетных инициатив, локализации производств и выхода корейского бизнеса на рынки Центральной Азии. Отдельное внимание было уделено технологическому сотрудничеству, внедрению искусственного интеллекта и цифровизации. В этом контексте президент предложил сформировать сеть совместных пилотных технологических площадок. Важное место выступления заняла тема развития человеческого капитала. Глава государства призвал сделать ее системообразующим направлением сотрудничества, расширяя образовательные программы, академические обмены и совместные исследования. В завершении глава государства выразил уверенность, что саммит и принимаемая Сеульская декларация придадут новый импульс сотрудничеству и станут основой практической программы действий с конкретными проектами и ориентирами на ближайшие годы. Он подчеркнул, что к следующей встрече формат «Центральная Азия, Республика Корея» должен продемонстрировать реальные результаты – запущенные производства, привлеченные инвестиции, внедренные технологии и новые возможности для граждан. Итак, главы стран Центральной Азии и Южной Кореи подписали Сеульскую декларацию по итогам саммита «Центральная Азия, Республика Корея». О чем же договорились? Проводить саммит «Центральная Азия, Республика Корея» раз в два года. Укреплять сотрудничество в сфере безопасности, в том числе в борьбе с терроризмом, наркотрафиком, киберугрозами и транснациональной преступностью. Развивать торговлю, инвестиции, транспорт и инфраструктуру. Сотрудничать в сферах критических минералов, энергетики, цифровизации, искусственного интеллекта и новых технологий. Расширять взаимодействие в сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, культуре и авиации. Второй саммит предложено провести в Астане в 2028 году. Президент Садыр Джапаров в рамках первого саммита «Центральная Азия, Республика Корея» принял участие в специальной сессии бизнес-саммита в городе Сеул. Темой бизнес-саммита стало «Будущее сотрудничества Республики Корея и Центральной Азии в интересах роста и инноваций». Мероприятие стало значимой площадкой для укрепления экономического партнерства, расширения торгово-инвестиционного взаимодействия и формирования новых деловых связей между странами. Глава государства охарактеризовал это событие событие как старт новой практической страницы в отношениях между странами. Садыр Джапаров призвал участников сместить фокус обсуждения на реализацию конкретных совместных проектов, сделав особый акцент на развитии делового партнерства, привлечении инвестиций и трансфере передовых технологий. Он подчеркнул, что главными

0: критериями успешности бизнес-встречи должно стать количество подписанных контрактов, созданных рабочих мест и запущенных производств.
1: Кыргызская республика рассматривает формат «Центральная Азия, Республика Корея» как эффективную площадку для укрепления долгосрочного и взаимовыгодного партнерства. Сегодня, проводя первый бизнес-саммит этого формата, мы открываем новую практическую страницу в отношениях Центральной Азии и Республики Корея. Призываю сделать особый акцент на развитии практического делового сотрудничества, привлечении инвестиций и передовых технологий, а также переходе от обсуждений к реализации конкретных совместных проектов. Убежден, что главный результат бизнес-саммита должен измеряться числом реализованных проектов, новых контрактов и рабочих мест. Уважаемые участники саммита, за последние годы страны Центральной Азии добились заметных успехов в расширении внутрирегиональной торговли, развитии транспортной инфраструктуры и промышленной кооперации. Регион становится более взаимосвязанным, устойчивым и привлекательным для долгосрочных инвестиций. Опираясь на эти достижения, предлагаю сосредоточить наши усилия на 5 приоритетных направлениях. Первое – энергетика. Приглашаем корейские компании к участию в реализации крупных энергетических проектов, включая строительство Камбаратинский ГЭС-1, новых гидроэлектростанций и модернизацию действующих энергетических объектов. Перспективными направлениями также является цифровизация энергосистемы, внедрение современных систем управления и локализация производства оборудования для возобновляемой энергетики и электротранспорта. Второе – транспорт и промышленная кооперация. Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан формирует новый стратегический маршрут, соединяющий Восточную Азию, Центральной Азией, Ближним Востоком и Европой. Предлагаем корейскому бизнесу участвовать в создании вдоль этого маршрута логистических центров, индустриальных парков и экспортно-ориентированных производств. Кыргызстан готов стать надежной производственной и логистической площадкой с выходом на рынки Центральной Азии и Евразийского экономического союза. Третье. Критические минералы. Месторождение Кутисай-2 и Калесай открывает возможности для полного производственного цикла от геологоразведки до глубокой переработки и выпуска высокотехнологичной продукции. Нас интересует не экспорт сырья, а создание добавленной стоимости в Кыргызстане с применением передовых корейских технологий и высоких экологических стандартов. Четвертое. Туризм и агропромышленный комплекс. Приглашаем корейских инвесторов к участию в проекте круглогодичного горного курорта «Алато Резорт», развитии гостиничной и канатно-транспортной инфраструктуры. Опираясь на успешное сотрудничество с программой «Копия», предлагаем вместе развивать цифровое земледелие, переработки и логистику, расширяя доступ экологически чистой кыргызской продукции на корейский рынок. Пятое. Человеческий капитал и цифровые технологии. Предлагаю создать специализированные центры подготовки специалистов, развивать совместные образовательные программы и поддерживать технологические стартапы. Корейский опыт в сфере искусственного интеллекта, цифровых платформ и инноваций в сочетании с молодым и талантливым населением региона может стать одним из главных двигателей нашего долгосрочного партнерства. Уважаемые коллеги, хотел бы особо подчеркнуть, что Кыргызстан предлагает не набор разрозненных инициатив, а конкретный портфель взаимосвязанных инвестиционных проектов. Каждому стратегическому инвестору мы готовы обеспечить системное сопровождение по принципу единого окна от принятия инвестиционного решения до запуска производства. Для нас принципиально важно, чтобы партнерство вело к передаче технологий, локализации производств, подготовке специалистов и созданию достойных рабочих мест. Именно такой подход сделает наше сотрудничество устойчивым и взаимовыгодным. Как гласит корейская пословица, даже лист бумаги легче поднять вдвоем. Сегодня у нас есть и политическая воля, и экономические возможности, чтобы вместе перейти от намерений к конкретным результатам. Призываю корейские компании активнее инвестировать в Кыргызстан, создавать совместные предприятия и реализовывать проекты регионального значения. Со своей стороны, мы готовы принимать оперативные решения, обеспечивать необходимые условия и работать на результат. Убежден, что сегодняшний саммит станет точкой отсчета для нового этапа инвестиционного и технологического партнерства между Центральной Азией и Республикой Корея. Желаю всем участникам плодотворной работы, успешных переговоров и новых взаимовыгодных соглашений.
0: Президент Садыр Жапаров выразил уверенность, что политическая воля и экономические возможности сторон позволят перейти от намерений к конкретным результатам, сделав саммит точкой отсчета для нового этапа регионального партнерства. В мероприятии приняли участие более 30 отечественных и порядка 50 корейских компаний. По итогам бизнес-саммита между ними было подписано 10 документов. И на следующий день, в четверг, 17 сентября, президент Садыр Жапаров в рамках официального визита в Республику Корея провел переговоры с премьер-министром Республики Корея Хан Сон Сук в городе Сеул. Стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-корейского сотрудничества, уделив особое внимание расширению торгово-экономических связей, привлечению инвестиций и реализации совместных проектов. Премьер-министр Хан Сон Сук, приветствуя президента Садыра Жапарова, отметила важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений и выразила готовность корейской стороны к расширению взаимовыгодного сотрудничества. Премьер-министр подчеркнула важность создания благоприятных условий для деятельности корейских компаний в Кыргызстане и дальнейшего развития деловых связей между двумя странами.
2: Приветствуем ваш повторный визит в Республику Корея в рамках первого саммита Корея-Центральная Азия. В прошлом году товарооборот между двумя странами достиг 3,4 миллиарда долларов, а совокупный объем инвестиций корейских компаний – 200 миллионов долларов, что свидетельствует о стабильном расширении экономического сотрудничества между двумя странами. Ожидаем взаимодополняющего сотрудничества между Кыргызстаном, обладающим разнообразными минеральными ресурсами, и Кореей, обладающей технологиями. Я слышала, что вы, господин президент, говорили и подчеркивали, что искусственный интеллект является ключевым фактором национальной конкурентоспособности и средством повышения прозрачности и эффективности госуправления. Я с этим полностью согласна. Я тоже многократно подчеркиваю у себя, что для управления, правильного управления государством нужно использовать также эти технологии. Мы рады тому, что с момента открытия в июне 2023 года первого прямого рейса между двумя странами число корейских туристов, посещающих Кыргызстан, постепенно и стабильно увеличивается. Надеемся, что культурные и гуманитарные обмены между двумя странами будут расширяться, а взаимопонимание между народами двух стран углубляться.
0: Отдельно была отмечена перспектива взаимодействия в сфере цифровизации и искусственного интеллекта, включая обмен опытом в использовании технологических возможностей Республики Корея и потенциала Кыргызстана. В свою очередь президент Садыр Жапаров подчеркнул заинтересованность Кыргызстана в дальнейшем развитии взаимодействия с Республикой Корея и расширении присутствия корейского бизнеса в стране.
3: Корея, Республика Кыргызстан. Расми сапарымдын алкагында сиз менен жолугушуп жатканыма кубанычтамын. Алгач сизди Корея Республикасынын премьер-министри кызматына дайындалганыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайм жана жооптуу мамлекеттик ишиңизге албан-албан ийгиликтерди каалайм. Кыргыз Республикасы Корея Республикасы менен өз ара урматтоого жана ишенимге негизделген достук мамилелерди мындан ары дагы өнүктүрүүгө өзгөчө маани беребиз.
4: В рамках официального визита в Корею очень рад встрече с вами. Мы заинтересованы не только в реализации отдельных инвестиционных проектов, но и в широком и долгосрочном присутствии корейского бизнеса в Кыргызстане. Особое внимание уделяем развитию промышленной кооперации, созданию совместных производств и локализации производства. Приглашаю корейские компании принять участие в реализации проектов в таких перспективных сферах, как автомобилестроение, фармацевтика, текстильная промышленность, электроника и других отраслях. Также хочу предложить правительствам двух стран совместно определить несколько приоритетных инвестиционных проектов и обеспечить их сопровождение на всех этапах, от разработки концепции до запуска производства. Хочу отметить, что рост числа граждан Кыргызстана, работающих в Республике Корея, требует дальнейшего совершенствования правовой базы в сфере пенсионного обеспечения. В этой связи предлагаю ускорить завершение переговоров между правительствами Кыргызской Республики и Республики Корея по соглашению о пенсионном обеспечении и подготовку документа к подписанию. Катышууга чакырат. Өлкөбүздүн географиялык жайгашуусу, Евразия экономикалык бирлигине мүчөлүгү жана Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу Кыргызстанды башка региондордун рынокторуна чыгуу үчүн өндүрүштүк жана экспорттук аянтча катары пайдаланууга мүмкүнчүлүк берет. Ушуга байланыштуу өкмөттөрүбүз биргелешип бир нече артыкчылыктуу долбоорлорду аныктап, аларды идеядан тартып өндүрүштү ишке киргизүүгө чейинки бардык этаптарда коштоосун сунуштайт.
0: И в этот же день президент Садыр Жапаров в рамках официального визита в Республику Корея провел встречу со спикером национального собрания Чо Джон Шиком в городе Сеул. Садыр Жапаров поздравил руководителя корейского парламента с избранием на пост и выразил признательность за теплый прием. В своем выступлении глава государства подчеркнул устойчивый характер двусторонних отношений, охватывающих политическую, торгово-экономическую, инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы. Он отметил необходимость совершенствования прямых и доверительных контактов между парламентами, укрепления взаимного политического доверия, а также последовательной реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
5: Ошондой эле жогорку деңгээлде жетишилген макулдашууларды ыраттуу ишке ашырууга кызыктайбыз. Туура.
4: Оценивая итоги первого саммита в формате «Центральная Азия, Республика Корея», хочу отметить готовность Кыргызстана провести очередную встречу спикеров парламентов стран-участниц данного формата в Бишкеке. Хочу призвать корейский парламент оказать необходимое законодательное содействие для практической реализации всех достигнутых соглашений. Что касается вопросов, напрямую касающихся граждан Кыргызстана, выражаю высокую признательность корейской стороне за созданные условия, позволяющие гражданам Кыргызстана осуществлять трудовую деятельность в Республике Корея. Динамичный рост числа соотечественников в Корее требует совершенствования двусторонней нормативно-правовой базы в сфере социального обеспечения. В данном контексте президент обозначил необходимость скорейшего завершения переговоров и подготовки к подписанию межгосударственного соглашения о социальном страховании и пенсионном обеспечении между Кыргызской Республикой и Республикой Корея, что позволит гарантировать надежную социальную защиту трудящихся.
5: Сапарлар бул багытта кызматташты. Мындан арыдагы өркүндөтүүгө жакшы өбөлгөлөрдү түзүүдө. Мындан арыда парламенттерибиздин тиешелүү комитеттеринин жана депутаттарынын ортосундагы түз байланыштарды кеңейтип, өзгөчө эки тараптуу кызматташтык үчүн практикалык мааниге ээ болгон маселелер боюнча тажрыйба алмашууну күчөтүүнү маанилүү деп эсептейт.
0: В завершении встречи президент Садыр Жапаров подтвердил курс на всестороннее укрепление партнерства и пригласил спикера Национального собрания Республики Корея посетить Кыргызстан с официальным визитом. Со своей стороны Чо Джон Шик с благодарностью принял приглашение. Он выразил уверенность, что достигнутые договоренности и состоявшийся диалог откроют новую содержательную главу в истории кыргызско-корейской дружбы и сотрудничества. Итак, по итогам официального визита президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Республику Корея был подписан ряд двусторонних документов, направленных на укрепление кыргызско-корейских отношений в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах. Для нас важно, что отношения уже имеют базу всеобъемлющего партнерства, установленного во время визита Садыра Жапарова в Корею в декабре 2024 года, отметил экономист Уран Садыгалиев.
6: Первый такой саммит, да, стран Центральной Азии и Кореи, Южной Кореи. И здесь были высказаны вот те направления, по которым страны могут сотрудничать, ну, в том числе наша страна. И надо тут, конечно, сразу вернуться к истории вот, взаимоотношений с Республикой Южная Корея. Еще когда на заре, как говорится, независимости, они к нам проявили очень большой интерес. Вот первые проекты в постсоветском пространстве они нам предложили. И даже мы выпустили телевизор «Голдстар». Я, кстати, пользовался этим. Да? И надо было сказать, что тогда были несколько таких проектов, на которые мы не обратили внимания. И некоторые проекты реализовались в соседнем Узбекистане. Да? Это, ну, не секрет же. То есть это, я хотел бы сказать, что наши, вот, в основе вот наших взаимоотношений это то, вот, как бы благосклонность друг к другу, да, есть, вот, есть такое, да, это же самое, как, когда человек встречается, аура же, да, вот такая вот с Республикой Южной Кореи у нас есть большие возможности, да, и тем более вот опыт сотрудничества вот, по международному сотрудничеству, у них есть КОИКа, да, вот такое агентство по международному сотрудничеству, вот их вот, если перечень посмотреть, по каким направлениям они хотели нам помочь, вот то, что вот это все отражено вот в этих соглашениях, они нам это давали помощь, там 5 миллионов, 2 миллиона, 1 миллион, и вот, вот эти все направления, да, цифровизация, госуправление, значит, повышение производительности труда в сельском хозяйстве, ну, то есть вот разные, да, вот направления, и мне кажется, вот наступило то время, наверное, когда вот у нас, ну, сформировался определенный, так скажем, климат, бизнес-климат, и вот, кстати, вот это всемирные игры Каченика как раз-таки, это, они послужили, эти игры, рекламой, да, что у нас вот это все есть, и мы готовы развиваться, да, стремление развития. И мне кажется, вот сотрудничество вот в сфере, скажем, поставок вот этих критических минералов, так называемых, да, редкоземельные элементы, там, вот эти батареи, на которых наши машины, сейчас электромобиль, зеленая это энергетика, она как раз-таки построена на вот этих критических материалах, элементах, да, редкоземельных. И здесь вот сотрудничество. Ну, у нас есть такие сырье, да, но там есть самое хорошее, что вот улучшит переработку этих сырьев, это производить это продукцию с добавленной стоимостью и, значит, улучшить цепь поставок, потому что эти материалы, они у них часто, они же владеют немногие страны, да, и одна страна закроется, и сразу производство остановится. Поэтому вот альтернативные такие поставки, да, нужно предусмотреть. Они готовы нам, у нас здесь развивать цифровую, да, вот кибербезопасность, актуально. Ну, вообще направление, да, мы знаем, да, эти южнокорейские компании, они же всемирного масштаба, да, и у них большие крупные компании, так называемые чеболи, они очень это, скажем, работают на весь мир, и если бы у нас они тоже начали работать, то было бы хорошо, это так. Можно много говорить о каких-то возможностях, которые предоставляет вот это взаимное сотрудничество, и надо сказать еще про наши трудовые вот соглашения по вот нашим рабочим, которые могут поехать в Южную Корею. Раньше ездили сами, сейчас вот межправительственные соглашения ездят. И это тоже же, да, наши ездят. Это так и минимальные инвестиции к нам идут, и самое главное – технологии.
0: Как отмечают эксперты, нынешний официальный визит президента Садыра Джапарова в Корею можно рассматривать прежде всего как возможность перевести ранее подписанные документы в конкретные проекты и в конкретный формат. Итак, уважаемые радиослушатели, вашему вниманию была программа «Кыргызстан сегодня». Программу подготовила и провела Ирина Егенбаева. За режиссерским пультом сегодня работала Алтынгуль Кожегельдиева. Дорогие наши слушатели, оставайтесь на волне Беренче Радио. И, как всегда, до встречи на нашей волне.

0: Вы слушаете Биринчи Радио. В эфире программа «Диалог со временем». У микрофона Канат Султакеев. У времени есть одна особенность. Оно движется только вперед. События становятся историей, люди уходят, меняются поколения, города и сами представления о том, каким было прошлое. Но прошлое не исчезает бесследно. Оно остается в зданиях и улицах, фотографиях, письмах, газетах, официальных документах и личных свидетельствах людей. Остается оно и в архивах. На первый взгляд, архив может показаться местом, где просто хранятся старые документы, но если задуматься, архив – это гораздо больше. Это своеобразная память государства. Здесь можно найти сведения о людях, организациях, государственных решениях, общественных событиях и процессах, которые происходили десятилетия назад. И иногда один документ способен рассказать об эпохе больше, чем множество пересказов, потому что документ фиксирует время таким, каким оно было. Сегодняшний выпуск «Диалога со временем» мы посвящаем именно архиву, истории документов, их сохранению и людям, которые каждый день работают с прошлым, чтобы оно не исчезло для будущих поколений. Архивная служба Кыргызстана ведет свою историю с 1926 года, когда было принято решение об образовании Центрального архивного бюро. За прошедшие десятилетия сформировалась целая система хранения документального наследия. Сегодня в государственных архивах находятся не только бумажные документы. Это также фотографии, киноматериалы и другие исторические свидетельства, и у каждого из них своя судьба. Одни документы создавались для решения конкретных государственных или общественных задач и спустя годы стали историческими источниками. Другие позволяют восстановить судьбу конкретного человека или целой семьи. Третьи помогают понять, как менялась страна. Но чтобы документ смог рассказать о прошлом через десятки и даже сотни лет, его сначала нужно сохранить. А это уже большая профессиональная работа. О том, как устроена эта работа, что сегодня хранится в архивах и почему сохранение документов остается важной задачей, мы поговорили с директором Центрального государственного архива общественно-политической документации Кыргызской Республики Замирой Джумагуловой.
1: Конечно, наша главная задача – это обеспечение сохранности документов. Наша главная задача. И в наших архивах-хранилищах хранятся эти уникальные документы. В нашем архиве это все становление истории, становление нашей кыргызской государственности. И также у нас хранятся личные дела наших отцов-основателей. Туракул Айтматова, Разакова, Джусуп Абдрахманова, Баялы Исакеева. Такие вот важные документы у нас хранятся. И, естественно, соблюдаются нормы требования. И у нас соблюдается 5 режимов хранения. Это хранение обязательное. Без них документы они утратят свою силу и качество, будет угасать текст и другие, значит, проблемы будут появляться. Это у нас в первую очередь температурно-влажностный режим должен соблюдаться. Температура должна в архивохранилищах быть 17-19 градусов. Влажность 45-50-55 должна соблюдаться. Также световой режим. Это естественный и искусственный. Естественный – это вот через окна рассеянный свет должен попадать. То есть у нас должны быть жалюзи или специальные пленки у нас есть. То есть прямое солнце попадать нельзя. Световой – это вот лампы накаливания, люминесцентные лампы, мы их так называем. То есть в целях пожарной безопасности. То есть они должны быть, на них надеты плафоны должны быть. Третье – это пожарная безопасность. Пожарная безопасность – это обязательно должна быть система оповещения пожарной сигнализации. Это должна быть обязательно пост охрана, потому что мы являемся режимным объектом. Посторонним вход воспрещен, потому что среди них документы секретного характера. И в архивохранилище имеют право заходить только у кого имеется доступ. И, естественно, должны быть оснащены пожарным инвентарем.
0: Когда мы говорим об архивных документах, важно помнить, за каждым из них стоит конкретное время. Сегодня мы можем открыть папку и увидеть несколько страниц текста. Но когда-то этот документ был частью реальной жизни. жизни. Кто-то его составлял, кто-то подписывал, по нему принималось решение, на его основании происходили определенные события, а спустя годы он становится историческим свидетельством. Именно поэтому архивная работа – это не просто хранение, это отбор, систематизация, описание и сохранение информации. Причем архивисту приходится работать не только с содержанием документа, но и самим носителем. Бумага стареет, фотографии требуют особых условий, существуют документы, доступ к которым ограничен. Есть материалы, которые со временем могут быть рассекречены и стать доступными исследователям и обществу. Таким образом, работа с прошлым продолжается и сегодня, причем современный архив все меньше похож на представление о нем как о бесконечных полках с папками. В архив приходит цифровая эпоха. Документы оцифровываются, создаются электронные копии, совершенствуются способы поиска и предоставления информации. Для человека, который хочет узнать что-либо о прошлом, это означает совершенно новые возможности. Но цифровая копия не отменяет необходимости сохранять оригинал, потому что оригинальный документ сам по себе является историческим источником. Его бумага, подписи, печати, особенности оформления – все это тоже может иметь значение для исследователя. И здесь возникает еще один интересный вопрос: что именно мы хотим сохранить для будущего? Сегодняшняя жизнь тоже постепенно превращается в историю. Решения государственных органов, фотографии, официальная переписка, документы организации – все это однажды станет материалом для тех, кто будет изучать наше время. Получается, что архив работает одновременно в двух направлениях. Он сохраняет прошлое для нас и одновременно сохраняет наше настоящее для будущего. О том, как меняется архивная работа, какие документы сегодня наиболее востребованы и какое место в ней занимает цифровизация, об этом нам рассказала директор Центрального государственного архива общественно-политической документации Замира Джумагулова.
1: В нашем архиве общественно-политической документации ранее почти 80% документов были засекречены. Это в связи с тем, что партийный архив, фонды ЦК Компартии, ЦК Комсомола и архив, это был партийный архив при ЦК Компартии Киргизии был. Их управленческая деятельность, это все постановления, бюро, пленумов, активов, конференций, все решения, персональные дела, личные дела, это все было, много лет это было засекречено. Потом правительство Кыргызской Республики в 2000 году организовало межведомственную комиссию по рассекречиванию архивных документов. Главная цель – это экспертиза документам с целью рассекречивания сведений, содержащих государственную тайну, служебную тайну, тайну личной жизни. Документам, стекшие 75 лет и 30 лет, то есть по степени важности, с этого года документы подлежат рассекречиванию. И если продлевают срок, то какие документы? Есть на данный момент в нашем архиве, которые межведомственная комиссия, эксперты продлили срок. Это тем документам по мобилизации. План мобилизации, он не рассекречивается. То есть победу, какую нам приносили с помощью этого плана, мы не можем раскрывать, потому что его могут перенять. По границам, по золоте, руде, примерно вот по таким документам, эти материалы, они продлеваются срок. Потом проходит, сама комиссия проходит в архивной службе, и там уже единогласно принимается решение, протоколируется это, выписки направляются, и таким образом мы в год около 500 единиц хранения ставим, другие архивы тоже, и в год где-то около 500, например, только в нашем архиве, и 500 других архивов документы рассекречиваются и предоставляются для пользования, для открытого доступа.
0: История страны состоит не только из больших событий и известных имен. Она состоит из миллионов человеческих историй, которые постепенно складываются в общую картину времени. И чем больше проходит лет, тем важнее становится возможность обратиться к первоисточнику. И, возможно, именно поэтому разговор об архивах – это одновременно разговор о времени, о том, что уже произошло, о том, что происходит сейчас, и о том, что однажды станет историей. Потому что прошлое действительно умеет говорить с настоящим. Нужно только сохранить возможность его услышать. Это была программа «Диалог со временем». С вами был Канат Султакеев. До встречи в следующем выпуске.

0: Азия ойындарының көрсетуілерінің башқы деме өркесі Icon Құрылыш компаниясы.
1: Здравствуйте, вы слушаете Беринчи Радио. В эфире еженедельная программа «Апта», в которой мы подводим главные итоги уходящей недели. У микрофона Канат Султакеев. Итак, чем запомнилась эта неделя? Президент Садыр Джапаров совершил официальный визит в Республику Корея. В Сеуле глава государства провел переговоры с руководством Южной Кореи и принял участие в первом саммите «Центральная Азия. Республика Корея».
2: Кыргызстан рассматривает Корею в качестве одного из приоритетных партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе и придает особое значение укреплению всестороннего диалога.
1: В городе Манас Джалалабадской области открыли президентский лицей «Акылман». В церемонии принял участие председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.
3: Жакшы ба, аттестат артында терең билим жатат. Ал келечекте Кыргызстанга ак кызмат кылган күчтүү адистер үчүн фундаментти түптөйт.
1: В Интемакордо наградили граждан, которые внесли значительный вклад в развитие страны. Церемония стала частью мероприятий, посвященных 35-летию государственной независимости Кыргызстана.
4: Большой стимул и мотивация для того, чтобы продолжить активизировать работу. Она всегда дает такую мотивацию.
1: Обо всех этих и других событиях далее в еженедельной программе «Апта». Важным событием международной повестки этой недели стал официальный визит президента Садыра Джапарова в Республику Корея. Глава государства находился в Сеуле с 15 по 18 сентября. В рамках визита он провел переговоры с руководством Южной Кореи и принял участие в первом саммите «Центральная Азия. Республика Корея». В центре обсуждений были вопросы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализации совместных проектов, а также расширение взаимодействия в новых технологических направлениях, продолжит Эрмек Актанов.
5: Президент Садыр Джапаров 17 сентября в рамках официального визита в Республику Корея провел переговоры с премьер-министром Республики Корея в городе Сеул. Стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-корейского сотрудничества, уделив особое внимание расширению торгово-экономических связей, привлечению инвестиций и реализации совместных проектов. Премьер-министр, приветствуя президента, отметил важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений и выразила готовность корейской стороны к расширению взаимовыгодного сотрудничества. Премьер-министр подчеркнула важность создания благоприятных условий для деятельности корейских компаний в Кыргызстане и дальнейшего развития деловых связей между двумя странами. Также отметила рост туристических потоков из Республики Корея в Кыргызстан, подчеркнув, что действующее с 2023 года прямое авиасообщение способствует расширению туристических обменов и укреплению двусторонних связей. Глава правительства Республики Корея подчеркнула, что Корея обладает значительным технологическим потенциалом, в то время как Кыргызстан располагает богатыми природными ресурсами. В этой связи она отметила наличие широких возможностей для объединения потенциала и компетенции двух стран в целях дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества. Отдельно была отмечена перспектива взаимодействия в сфере цифровизации и искусственного интеллекта, включая обмен опытом с использованием технологических возможностей Республики Корея и потенциала Кыргызстана. В свою очередь, президент Садыр Джапаров подчеркнул заинтересованность Кыргызстана в дальнейшем развитии взаимодействия с Республикой Корея и расширении присутствия корейского бизнеса в стране. Мы заинтересованы не только в реализации отдельных инвестпроектов, но и в широком и долгосрочном присутствии корейского бизнеса в Кыргызстане. Особое внимание уделяем развитию промышленной кооперации, созданию совместных производств и локализации производства, отметил глава государства. В этой связи президент пригласил корейские компании принять участие в реализации проектов в таких перспективных сферах, как автомобилестроение, фармацевтика, текстильная промышленность, электроника и других отраслях. Джапаров также предложил правительствам двух стран совместно определить несколько приоритетных инвестпроектов и обеспечить их сопровождение на всех этапах – от разработки концепции до запуска производства. Вместе с тем, президент отметил, что рост числа граждан Кыргызстана, работающих в Республике Корея, требует дальнейшего совершенствования правовой базы в сфере пенсионного обеспечения. В этой связи президент предложил ускорить завершение переговоров между правительствами Кыргызской Республики и Республики Корея по соглашению о пенсионном обеспечении обеспечении и подготовку документов к подписанию. Президент Садыр Джапаров и премьер-министр подчеркнули необходимость продолжения тесного взаимодействия между соответствующими государственными органами двух стран и подтвердили готовность совместно работать над реализацией достигнутых договоренностей. Также президент Садыр Джапаров 17 сентября в рамках официального визита в Республику Корея провел встречу со спикером Национального собрания в городе Сеул. Джапаров поздравил руководителя корейского парламента с избранием на пост и выразил признательность за теплый прием. В своем выступлении глава государства подчеркнул устойчивый характер двусторонних отношений, охватывающих политическую, торгово-экономическую, инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы. Он отметил необходимость совершенствования прямых и доверительных контактов между парламентами, укрепления взаимного политического доверия, а также последовательной реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. В этой связи Садыр Джапаров обозначил межпарламентское сотрудничество в качестве ключевой опоры политического диалога и предложил активизировать контакты между профильными комитетами и депутатскими группами двух стран. Оценивая итоги первого саммита в формате Центральной Азии и Республика Корея, президент отметил готовность Кыргызстана провести очередную встречу спикеров парламентов стран-участниц данного формата в городе Бишкек.
2: Кыргызстан рассматривает Корею в качестве одного из приоритетных партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе и придает особое значение укреплению всестороннего диалога. Отсутствие политических разногласий и близость позиций наших стран по многим вопросам международной и региональной повестки создают прочную основу для расширения кыргызско-корейского взаимодействия. Убежден, что значительный потенциал отношений между Кыргызстаном и Кореей пока раскрыт не в полной мере. У нас имеются широкие возможности для их углубления и наполнения новым практическим содержанием. Предлагаю сегодня предметно обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки, определить наиболее перспективные направления и наметить конкретные шаги по расширению нашего взаимодействия. Отрадно, что между нашими странами поддерживается регулярный политический диалог на высшем уровне. Договоренности, достигнутые в ходе моего официального визита в Республику Корея в декабре 2024 года, последовательно воплощаются в жизнь и уже приносят конкретные результаты. В продолжение этой доброй традиции приглашаю вас, уважаемый господин президент, в следующем году посетить Кыргызскую Республику с официальным визитом, приуроченным к 35-летию установление дипломатических отношений между нашими странами. Уверен, что ваш визит станет знаковым событием и откроет новый этап в отношениях между Кыргызстаном и Республикой Корея.
5: Отметил президент страны Садыр Джапаров на встрече с президентом Республики Корея. Также Садыр Джапаров 17 сентября в рамках официального визита в Республику Корея посетил посольство Кыргызской Республики и ознакомился с деятельностью дипломатической миссии в городе Сеул. Дипломатическое присутствие Кыргызстана в Республике Корея имеет важную историю. В 2006 году в Сеуле было открыто консульство, а в 2008 году преобразовано посольство. На протяжении многих лет дипломатическая миссия была вынуждена арендовать помещения, ежемесячные расходы на аренду создавали значительную нагрузку на государственный бюджет. Ситуация изменилась в апреле 2025 года, когда в центре Сеула, в непосредственной близости от ключевых административных государственных ведомств страны, для дипломатического представительства Кыргызстана было приобретено собственное здание. В ходе беседы с коллективом посольства президента Садыр Джапаров подчеркнул, что переход из арендуемого помещения в собственную недвижимость позволил не только существенно экономить бюджетные средства, но и обеспечить комфортные условия для приема граждан, оказания услуг и укрепления двустороннего сотрудничества для между Кыргызской Республикой и Республикой Корея.
6: Аренда здания.
5: Подобную практику оптимизации бюджетных расходов за счет приобретения собственных зданий за рубежом необходимо активно применять и в других дипломатических представительствах страны. Глава государства осмотрел рабочие кабинеты, консульский отдел и залы для переговоров, отметив, что приобретение собственного здания в столице Кореи – это важный шаг повышения статуса и эффективности работы дипломатической службы Кыргызской Республики за рубежом. Затем президент сделал памятное фото с коллективом дипломатической миссии. По данным Минэкономики, товарооборот Кыргызстана со странами Центральной Азии и Республики Кореи в 2025 году достиг 4 миллиардов, отметила также в интервью экс-посол данной стране Аида Исмаилова.
6: Такие организации, как КОТРА, КИТА, если в этот раз вот опять же подпишут соглашение, ну, они тоже, если активизируются, то это для нас тоже очень будет большим плюсом. Так как действительно мы будем тогда уверены, что к нам, в Кыргызстан, придут не просто компании, да, а придут уже проверенные компании и будут взаимодействовать уже напрямую с нашими кыргызскими компаниями.
5: Меж тем, министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков представил корейскому бизнесу инвестпотенциал Кыргызстана и возможности, создаваемые в Иссык-Кульской области, специальной финансово-инвестиционной территории Тамчи. Презентация прошла в рамках первого бизнес-саммита Центральная Азия, Республика Корея. По данным министерства, Тамчи будет действовать на базе английского права и объединит финансовый центр, логистический кластер вблизи международного аэропорта, IT-экосистему и курортную зону. Сыдыков предложил рассматривать территорию как площадку для крупных совместных проектов с участием корейских инвесторов. В ходе выступления министр сообщил, что рост ВВП Кыргызстана по итогам прошлого года составил 11,1%, а в первом полугодии этого года 11,9%. По данным Минэкономики, товарооборот Кыргызстана со странами Центральной Азии и Республики Кореи в прошлом году достиг 4 миллиардов, а за 8 месяцев этого года составил около 2 миллиардов. Взаимная торговля, как отмечается, растет в среднем на 40%. Сыдыков предложил перейти от прямых поставок к локализации производства и организовать в Кыргызстане крупноузловую и мелкоузловую сборку сельхозтехники, коммерческого автотранспорта, промышленного оборудования и комплектующих. Отдельная кыргызская сторона предложила создать региональный сервисный хаб для обслуживания корейского оборудования в Центральной Азии и совместные учебные центры на базе технических вузов Кыргызстана. Перспективным направлением также названа легкая текстильная промышленность. По данным ведомства, швейной отрасли Кыргызстана занято более 200 тысяч специалистов. Кыргызская сторона заинтересована во внедрении корейских раскроенных комплексов, цифрового проектирования, автоматизации производственных процессов и технологии Smart Sewing. В качестве флагманской инициативы Сыдыков предложил рассмотреть создание индустриального парка Кыргызстан. Проект может предусматривать предоставление земельного участка с инженерной инфраструктурой, использование корейских технологий и стандартов качества, а также организацию кластерного производства продукции с высокой добавленной стоимостью для последующего экспорта. Кыргызская республика готова к переходу от диалога к практическим действиям. Кыргызстан может стать надежной производственной и экспортной площадкой в Центральной Азии для корейского бизнеса. Кыргызская сторона также предложила создать совместную рабочую группу, определить приоритетные отрасли сотрудничества и отобрать 2-3 пилотных проекта. Также в Сеуле мэр Бишкека встретился с мэром Сеула. По итогам встречи столицы Кыргызстана и Республики Корея подписали меморандум о взаимопонимании об установлении побратимских отношений. Встреча прошла в рамках официального визита президента Кореи Кыргызстана Садыра Джапарова в Республику Корея и первого саммита Центральная Азия Республика Корея. Документ создаст основу для прямого межмуниципального сотрудничества и реализации совместных инициатив. Бишкек и Сеул намерены развивать взаимодействие в торговле, экономике, науке, культуре, образовании и городском управлении. Стороны также планируют поддерживать контакты между профильными подразделениями, обмениваться делегациями и опытом.
1: На этой неделе в Кыргызстане начался новый учебный год. Для школьников по всей стране прозвенели первые звонки, а образовательные учреждения открыли свои двери после летних каникул. Одним из заметных событий недели стало открытие президентского лицея «Акылман» в городе Манас Джалалабадской области. В церемонии принял участие председатель кабинета министров Адылбек Асамалиев. Он ознакомился с условиями, созданными для учащихся, и пообщался с учителями и школьниками. Далее подробно.
5: Данный лицей рассчитан на 410 учащихся. Сейчас, после трех этапов отбора, в него зачислили 144 ученика 7-8 классов. В лицее есть 35 классов, лаборатории, спортивные актовые залы, бассейн и спортивные площадки. В городе Манас, Джалалабадской области, открыли президентский лицей «Акылман». В церемонии участвовал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев. Он ознакомился с условиями в лицее, пообщался с учителями и учениками.
3: Демек, силерге чоң ишеним артылып жатат. Жакшы баа, аттестат артында терең билим жатат. Ал келечекте Кыргызстанга ак кызмат кылган күчтүү адистер үчүн фундаментти түптөйт. Акылман лицейлерин ачып жатып, урматтуу президентибиз
5: Современное здание – только первый шаг. Качество образования зависит от работы учителей, стремления учеников к знаниям и школьной среды. По поручению президента выпускники Ахлмана после получения специальности будут предоставляться приоритет при трудоустройстве.
3: Президент тағы бір ең соңын сөз айтты. Білімді, мекенчіл жана намыскөй муун біздің егемендігіміздің ең бекем қалқаны.
5: Толқынбек – местный житель, и он очень рад открытию данного лицея.
7: Алла насип қылып бала ұшыл. Ахылман президенттік лицейіне өтіп, қуанычуыз қойнуызға батпай тұрады. Біз Ноқат районының Көкжар айыл аймағынан келдік.
5: Мы очень благодарны, что подобный лицей открылся у нас. Мой сын тоже поступил сюда и будет учиться здесь.
7: Рахмат, разычылык билдиребиз. Ушундай Кыргызстаныбыз өнүгүп өсө берсин. Жаштарды, келечекти өстүрө турган ушундай жакшы окуу жайлар.
5: В лицее имеются 35 современных классов, профильные лаборатории, спортивный зал, бассейн, актовый зал и спортивные площадки. Созданы все необходимые условия для обучения детей, занятия спортом, а также их творческого и интеллектуального развития. Первоначальная сметная стоимость объекта превышала 2,1 миллиарда сомов, а строительство одного квадратного метра оценивалось в 1103 доллара. После пересмотра проекта стоимость квадратного метра снизили до 750 долларов, а общую смету до 1,7 миллиардов сомов. Это позволило сэкономить 443 миллиона сомов. Президентский лицей Ахлман – это государственная специализированная общеобразовательная школа для одаренных и талантливых детей в Кыргызстане, основанная в 2023 году по указу президента. Цель – поддержка одаренных детей, развитие их интеллектуального потенциала и подготовка нового поколения лидеров. Обучение полностью бесплатное, включая регулярное питание и проживание в комфортабельном общежитии. Для учеников создана современная инфраструктура с планшетами, компьютерами и лабораториями. Первый лицей открылся в городе Чолпан-Ата и Сокольская область. Также открываются новые филиалы в регионах, в частности, в Таласе и Манасе. Эрмек Актанов, Беринчи Радио.
1: Бишкекская ТЭЦ продолжает подготовку к предстоящему отопительному сезону. На предприятии ремонтируют котельное и турбинное оборудование, проводят техническое обслуживание электрических систем и готовят топливное хозяйство. О том, на каком этапе сейчас находится подготовка ТЭЦ и какие работы выполняются, в нашем материале. Подготовка к отопительному сезону на Бишкекской ТЭЦ идет в соответствии с утвержденным графиком. На предприятии продолжаются ремонт котельного и турбинного оборудования, техническое обслуживание электротехнических систем, а также работы на объектах топливного хозяйства. Для теплоэлектроцентрали подготовка к зиме – это прежде всего обеспечение надежной и бесперебойной работы оборудования в период высоких нагрузок. О том, насколько важна своевременная подготовка ТЭЦ к отопительному периоду, ранее говорил мэр Бишкека Айбек Джунушалиев.
8: Как показал опыт 24-25 года, осенне-зимний период прохождения, мэрия смогла провести ОЗП. Мы не допустили ни одного факта аварии на ТЭЦ. Более того, мы имели возможность сэкономить средства, но при этом мы предполагаем, что экономия может быть и больше.
1: Значительная часть запланированных ремонтных работ на Бишкекской ТЭЦ уже выполнена. Сейчас специалисты продолжают работы на основном и вспомогательном оборудовании, уделяя внимание его техническому состоянию и готовности к предстоящим зимним нагрузкам. О текущем этапе подготовки рассказал главный инженер Бишкекской ТЭЦ Искандер Кокомбаев. По его словам, на сегодняшний день ремонтные работы выполнены примерно на 80%.
9: На данный момент у нас в ремонте это 6 котлов в резерве. Это 1-4 блок китайский, как вы все знаете, у нас 2 энергоблока есть. Один в ремонте, один в работе. И 4 котла в работе. Зимой минимум 7-8 котлов работают. Мы к концу ремонтная кампания идет действительно. На 80% уже все ремонты закончены.
1: Помимо надежности оборудования, на ТЭЦ большое внимание уделяется вопросам экологической безопасности. В частности, специалисты предприятия проводят работу по очистке и снижению выбросов вредных веществ. О том, как этот процесс организован непосредственно на предприятии, рассказал мастер по эксплуатации котельного цеха Бишкекской ТЭЦ Вячеслав Николаичев.
10: Первый этап – это именно электрофильтры, на которых установлены трансформаторные установки, при помощи которых улавливаются дымовые уходящие газы. После этого дымовые газы направляются на второй этап очистки. Включая систему сероочистки в работу, очищение дымовых газов происходит до 98,8% до 99%. По большому счету мы очищаем с помощью данной системы, именно системы сероочистки, дымовые газы от оксидов серы, тем самым уменьшая загрязнение атмосферы.
1: Таким образом, подготовка Бишкекской ТЭЦ к отопительному сезону 2026-2027 годов продолжается. Основная задача – завершить запланированные ремонтные работы и обеспечить готовность оборудования к работе в условиях зимних нагрузок. В рамках утвержденного графика на ТЭЦ проводится ремонт котельного и турбинного оборудования, техническое обслуживание электротехнического оборудования, а также подготовка топливного хозяйства. Подготовка оборудования продолжается в соответствии с установленным графиком. Канат Султакеев, Беринчи радио. Государственная награда должна вручаться только действительно достойному человеку. Об этом заявил президент Садыр Джапаров на церемонии вручения государственных наград Кыргызской Республики. В Интымак-Ордо 14 сентября наградили граждан, которые внесли значительный вклад в развитие страны, в образование и науку, медицину, культуру, журналистику, экономику, государственное управление и другие сферы. Церемония стала частью мероприятий, посвященных 35-летию государственной независимости Кыргызстана. Подробнее в нашем репортаже. В Интымак-Ордо 14 сентября собрались люди разных профессий и поколений. Их объединяет одно – многолетний труд и конкретный вклад в развитие Кыргызстана. Государственные награды получили специалисты, которые добились значительных результатов в своей профессиональной деятельности, внесли вклад в социально-экономическое, интеллектуальное и культурное развитие страны. Обращаясь к награжденным, президент Садыр Джапаров отметил труд и заслуги людей, которые работают на укрепление государственности, национального единства и развития различных сфер должны получать достойную оценку. Глава государства подчеркнул, что именно в этом заключается основная философия государственных наград. Президент отметил, что государственная награда – это прежде всего форма признания и благодарности человеку за его труд и служение народу.
11: Труд и заслуги тех, кто внес особый вклад в укрепление государственности, духовно-нравственное воспитание, укрепление национального единства и развитие той или иной сферы, безусловно, должны быть достойно оценены. В этом и заключается основная философия государственных наград. Награда – это высшая форма признания и благодарности государства людям, внесшим своим трудом значимый вклад в развитие страны и служение народу.
1: Вопросу справедливости и объективности государственной системы награждения президент уделил отдельное внимание. По его словам, для упорядочения этой системы был разработан соответствующий законопроект. После обсуждения в Джогор-Кукенеше документ был подписан главой государства. Теперь, как отметил Садыр Джапаров, система награждения должна работать по принципу: государственная награда вручается человеку, который действительно ее заслуживает. Глава государства также рассказал об изменениях в законодательстве, направленных на повышение значимости государственных наград.
12: Өзіңіздерге белгілі сыйлық беру системасын ретке келтіруге әділеттілікті, қалыстықты және ашық айқын.
11: Мы предприняли шаги по обновлению системы награждения на законодательном уровне, а также по повышению престижа государственных наград. В соответствии с новым законодательством количество наград оптимизировано, а их значимость повышена. Теперь необходимо неукоснительно придерживаться принципа, согласно которому государственная награда должна вручаться только действительно достойному человеку.
12: Эми сыйлык чындап татыктуу адамга гана берилиши керек деген принцип катуу кармалышы кажет.
1: Среди награжденных представители самых разных профессиональных сфер. Это ученые и педагоги, врачи и работники социальной сферы, журналисты, деятели культуры, специалисты государственного управления, экономики, спорта и других направлений. Для каждого из них государственная награда – это оценка многолетней работы. Одним из тех, кто получил государственную качественное признание стал руководитель секретариата национальной платформы по снижению рисков бедствий Алмабек Айдакеев. Ему вручена благодарность президента. Алмабек Айдакеев отметил, что такая оценка со стороны государства прежде всего дает дополнительную мотивацию для дальнейшей работы.
4: Большой стимул и мотивация для того, чтобы продолжить активизировать работу. Она всегда дает такую мотивацию, тем более, что это награда от рук президента.
13: Но если вернуться в сферу вашей деятельности, что вы можете сказать, какие сделали успехи в последнее время?
4: Ну, первое, мы приняли кодекс, национальный кодекс. Это первое. Второе, Казахстан присоединился

0: педагог и дипломат Тилектеш Ишемкулов. За его плечами многолетняя профессиональная деятельность в журналистике, образовании и дипломатии. Получение высокой государственной награды он воспринимает как признание не только личного труда, но и той работы, которой посвятил значительную часть своей жизни. Тилектеш Ишемкулов говорит, что особенно приятно получить такую награду из рук президента страны.
1: Большую радость чувствую и чувствую то, что наше государство правительство обращает рано или поздно, в любом случае, большое внимание заслуженным нашим людям. Те, которые здесь сидят, первым уже 90 лет, остальным, как говорится, возраст другая категория. Значит, это показывает, что наше государство, лично президент, уважаемый наш Садыр Нурлыгожаевич, обращает серьезное внимание и оценивает человека по труду, по жизненному пути, какой вклад они внесли в развитие нашего государства, особенно экономики, культуры, социальных направлений и гуманитарного направления.
0: Еще один пример того, как государственные награды отражают вклад человека не только в развитие Кыргызстана, но и в укрепление международных гуманитарных связей. Орденом Достук награжден известный деятель культуры Узбекистана, писатель и журналист Ахмаджон Мелибоев. Его профессиональная деятельность многие годы связана с литературой и журналистикой. Именно культура и литература, по его словам, остаются одним из важных мостов между народами Кыргызстана и Узбекистана. Ахмаджон Мелибоев отметил значение литературы в укреплении взаимного уважения и сближении двух народов.
2: Много пишу о кыргызской литературе, о кыргызстанцах, об обычаях и рассказы пишу, статьи. Поэтому в Ташкенте меня воспринимают как представителя Кыргызстана. Я этим горжусь, потому что это где я родился, здесь вырос, поэтому большое уважение. И теперь вот высочайшая награда, государственная награда, меня теперь еще раз обязует побольше работать.
3: Вы готовы к этому?
2: Готовы, потому что вот этот Айтматов, когда создавался Ассамблея народов культуры Средней Азии, он сказал, если мы так будем ходить, отделяться друг от друга, придет время, наши дети будут понимать друг друга через переводчика. Почти что этого получилось. Вот теперь, благодаря двум нашим президентам, народ сближается, литература сближается.
0: Таким образом, в одном списке награжденных оказались люди разных профессий, разных поколений и разных направлений деятельности. Но государственная награда в каждом случае связана с конкретным результатом. За ней стоят годы работы, профессиональный опыт, ответственность и вклад в развитие общества. В этом смысле прошедшая церемония не только торжественная мероприятие. Церемония вручения государственных наград завершилась, но работа тех, кто получил государственное признание, продолжается, как продолжается и развитие независимого Кыргызстана. И, пожалуй, главный посыл церемонии заключается в том, что за любым достижением страны всегда стоит человек, его труд, профессионализм и ответственность. Именно из такого ежедневного труда складывается движение государства вперед. Канат Султакеев, Биринчи Радио. Вы слушали еженедельную программу «Апта». У микрофона был Канат Султакеев. До новых встреч.
4: Бюрократияны жоюудагы санариптешүүнүн ролу.
5: Бүт данныйың бар жазылат, бүт бар чыкканын мага аябай жагат. Цифровизиясы жакты.
4: Коррупциянын алдын алуу.
6: Коррупциядан кичине сыртыраак экен. Мурда арында кыйла жеңилди экен, ыңгайлуураак болот экен.
4: Убакытты үнөмдүү.
7: Документ тапшыруу үчүн канча туруп келүүгө кезек күтөп.
4: Ааламдашуу доорундагы санарип кызматтар.
8: Чет мамлекетте кызым ачып өзүнүн паспортун ошоктан скачивать этти өткөндө.
4: Өлкөнү санариптештирүү кандай жүрүп жатат? Санарип өлкө программасында ар ишемби саат 19:30 биринчи радиодон угуңуздар. Кыргызстан санариптик өлкө.